Я брал тебя в свой мать. Это за все классно. I think it's time for the city of Stadium Paradise. That's a lie. All right. City of Stadium Paradise.